Радио.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 14 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ-радио.

Реклама на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучшее. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. We'll be right back.

0: твоими днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Дождевик, грибы, перчатки. Осенние выходные.

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 14 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Реклама на «Минской волне». 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 14 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.

0: реклама на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Категория 12+.
1: Когда на город опускается скука и не спасает даже ваш плейлист, на помощь приходят они. Супер-белорусы.

0: Супербелорусы. Прямо сейчас на МВ-радио.
1: МВ-радио взрывает эфир. С вами Вика Красовская. И это Супербелорусы. Главный хит-парад страны, где треки сражаются за ваше сердце. Сегодня у нас только чистый адреналин, бешеный ритм и музыка, которая заставляет пульс биться вдвое быстрее. Заряжаем ваши приемники 100% хитами наших артистов. Погнали!
0: Удар первый.
1: Этот трек – идеальное доказательство того, как может звучать родная мова в современных реалиях. Отбрасываем все дела, делаем звук на максимум. Чей чай? Ну чаму?

В эфире хит-парада «Супербелорусы». Обладатель одного из самых узнаваемых голосов страны с красивой историей любви, весне и тюльпанах. Никита Белько. «Понарошку».

0: Дети.
1: Когда стихает главный шум и город замирает в ожидании чего-то светлого, время сбавить обороты. Даже супергероям нужен момент, чтобы просто закрыть глаза и вдохнуть прохладу. Этот трек как первый луч солнца, пробивающийся сквозь тучи. Смываем весь прошлый день и растворяемся в легком ритме перезагрузки. Тоннел. После дождя.

0: Русы.
1: Пока другие обсуждают тренды, мы задаем ритм вашему дню. Приготовьтесь к мощному звуковому удару, который не оставит шанса в тишине. Только энергия, только бешеный ритм родом из высшей лиги. Ловите новинку. Паулюр, Juicy Beat, Glass Code.

0: Квантовый скачок.
1: Иногда бывает так, что один человек на репите в твоей голове, но между вами сотни дорог. Этот трек – манифест всех, кто прямо сейчас скучает, но продолжает двигаться в ритме мегаполиса. Ловите невероятный вайб, специально для тех, кто умеет любить на расстоянии. Товстик, ты далеко.

0: Поддержать героев нашего хит-парада вы можете на сайте mvolna.by. Ставьте лайки, подобайки и заряжайте своей энергией этих супербелорусов.
1: Супербелорусы.
0: Бывают песни, которые с первых секунд создают особое настроение. Немного грустное, но такое кинематографичное. Когда хочется просто ехать на машине по ночному городу, смотреть на капли дождя на стекле и думать о своем. Ловите песню, которая точно пропишется в ваших плейлистах. История о сложных чувствах, рассветах и поездах, которые нельзя отменять. Элия, утром ты беги.

0: Супер белорусы.
1: Время включить на максимум ваши музыкальные радары. Этот трек заставит двигаться даже тех, кто никогда не танцует. Безупречный стиль и стопроцентное попадание в самое сердце. Она ловит вас с первых секунд, и, честно говоря, сопротивляться этому ритму абсолютно бесполезно. Ева Хартс. Устоять невозможно.

0: время активировать рубрику «Суперсила».
1: Суперсила.
0: Если вам не хватало легкого настроения, то следующий трек исправит это за секунды. Ловим свежий, стильный и невероятно танцевальный сингл, который звучит одинаково круто как на русском, так и на английском языках. Включаем громкость на максимум, ведь в эфире новинка. Катя Оушен. Пати для всех.

0: Русы.
1: Мы продолжаем делиться мощнейшей энергетикой нашего дня рождения. На грандиозном празднике МВ Радио эти артистки устроили настоящее шоу, лично поздравив команду диджеев и подарив огромный заряд позитива многотысячной толпе слушателей. Теперь пришло время запустить их совместный хит в чарте «Супербелорусы». Яркий, независимый и невероятно стильный дуэт. Соляная. Ксения Левчик. Я сама.

0: Белорусы.
1: Летний сезон официально завершен, но этот стопроцентный белорусский хит отказывается сдавать свои позиции и продолжает удерживать ваши сердца. Интересный факт, что этот суперхит написал простой парень Влад Лапай из небольшого городка Чаусы. Своим талантом он доказал, что для большой музыки не нужны столичные связи. Ведь сегодня в эфире хит-парада «Супербелорусы» поет вся страна. Holy Flame. Канун.

0: Русы.
1: МВ-радио срывает тормоза. Включаем режим максимального ускорения. Никаких долгих разговоров и лишней лирики. Только чистый музыкальный концентрат. Прямо сейчас мы обрушиваем на ваши колонки мощное комбо из трех главных треков от лучших белорусских артистов. Ловите волну на полной громкости. Этот заряд энергии снесет вас с места.
0: Финальная битва.
1: Настя Кравченко. Совершеннолетняя.

0: эмоции.
1: Ну что, финал отгремел, все карты раскрыты, пора выдыхать. Супербелорусы сегодня снова доказали, что наши артисты круче любых голливудских супергероев. Спасибо, что выкручивали громкость и топили за своих. Имена чемпионов известны, но новый раунд битвы за вершину начинается прямо сейчас. Так что не расслабляйте уши и держите приемники заряженными. С вами на одной волне отжигала Вика Красовская. Ухожу на недельную перезагрузку и поиски новой чашки кофе, чтобы ровно через 7 дней обрушить на вас очередную лавину хитов.
0: Еще одна неделя позади, а значит, пора готовить новый плейлист «Супер белорусы» на МВ Радио. Этому городу нужны свои герои.
2: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 14 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
0: МВ Радио. Минск 97,4.

0: Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 9 до 12 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 11.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, сколько новых машин продали в Беларуси и почему не стоит отказываться от соли в еде.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил педагогических работников нашей страны с профессиональным праздником. Глава государства подчеркнул, что работа таких специалистов крайне важна для общества и экономики. Александр Лукашенко отметил, учителя как передают знания, так и ценности и традиции белорусов. Политик уверен, деятельность педагогов обеспечивает мирное и благополучное развитие нашей республики. Президент пожелал всем причастным к празднику здоровья, счастья и душевных сил. Более 9500 новых машин продали в Беларуси за прошлый месяц. Об этом сообщили в Национальной автомобильной ассоциации. По словам специалистов, показатели значительно больше уровня сентября минувшего года. Две трети от всего объема реализованного транспорта занимают авто отечественной сборки. Лидером рынка можно назвать модель BLG X50+. В течение первого месяца осени ее купили практически 2000 человек.
0: К новостям в мире.
1: Массовые протесты прошли в Испании. Десятки тысяч людей выходили на улицы 50 городов. Наиболее массовая акция состоялась в столице страны Мадриде. По разным оценкам, число участников мероприятия могло достигать 500 тысяч человек. Люди требовали от своего правительства снижения аренды жилья и национализации недвижимости у спекулятивных фондов. Ранее такие меры отказался одобрять парламент Испании. Потому правительство страны изучает необходимость смены действующего состава депутатов. Завершилась активная фаза совместных учений сил Организации договора о коллективной безопасности. Мероприятие проходило в России, в нем принимали участие и белорусские военные. Подразделения отрабатывали различные действия, в их числе разведка, блокирование сил потенциального противника в населенном пункте и восстановление пограничного контроля. Отмечу, что учения были довольно крупными. В них принимали участие более 45 тысяч человек и множество единиц техники, например, лазерные зенитные комплексы. И в завершение выпуска. Недостаток поваренной соли в рационе может ухудшать память. Так считает группа ученых из Китая. Они проводили эксперимент на грызунах. Специалисты пришли к выводу, что дефицит соединения негативно сказывается на одной из зон мозга – гиппокампе. Его клетки не могут нормально функционировать, что ухудшает способность запоминания. Потому исследователи уверены, людям необходимо сбалансированно употреблять соль без излишеств или сильных ограничений.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля, евро 3 рубля и 39 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Инф... информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама.
1: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите reklama@mvolna.by.
3: You know what I mean? Like, it just needs to be swaggy as f***.

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 14 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: Привет.
1: Осень курлычет на МВ Радио.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 10 до 13 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 12.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как сотрудничают Беларусь и Россия, а также что может появиться на орбите Луны.
0: Новости.
1: Беларусь всегда будет привержена сотрудничеству с Россией. Об этом заявил президент нашей страны. По его словам, речь идет о том, как официальный Минск поддерживает Москву в рамках конфликта с Украиной. Александр Лукашенко признал, что Беларусь по-своему оценивает некоторые аспекты кризиса. Однако политик подчеркнул, такие расхождения взглядов не влияют на желание Минска развивать союзные отношения с Кремлем. Беларусь и Россия вложили в экономики друг друга около 5 миллиардов долларов в эквиваленте. Об этом рассказал посол нашей страны в Союзной Федерации. По его словам, речь идет о сумме взаимных инвестиций за первые 6 месяцев года. Дипломат отметил, что официальные Минск и Москва направляют друг другу примерно равное количество средств. Например, деньги идут на развитие и создание промышленных предприятий.
0: К новостям в мире.
1: Противовоздушная оборона России перехватила более 550 беспилотников за минувшую ночь. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны. Дроны фиксировали в небе множество регионов. Наиболее сложной можно назвать обстановку в Ростовской области. Там сбили около 20% от всех замеченных аппаратов. В результате ударов есть повреждения инфраструктуры. На местах инцидентов работают экстренные службы и правоохранители. К новостям регионов. Председатель Миноблсполкома поздравил педагогических работников с профессиональным праздником. Алексей Кушнаренко подчеркнул, что такие специалисты формируют новое поколение белорусов и помогают раскрывать их таланты. Руководитель уверен, учителя также прививают детям моральные ориентиры, традиции и нравственные ценности народа нашей страны. Председатель Миноблсполкома пожелал всем причастным к празднику здоровья, счастья, благополучия, уважения и признания. И в завершение выпуска. США намерены развивать военные космические системы. Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов. По его словам, официальный Вашингтон изучает, как могут измениться боевые действия в течение следующих 20 лет. Глава ведомства считает, что американским силам нужны военные комплексы за пределами Земли, в том числе около Луны. Ранее власти США заявили, что уже вывели на орбиту нашей планеты оружие для контроля космического пространства. Однако Белый дом не предоставил каких-либо подробностей об этой системе.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля, евро 3 рубля и 39 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Категория 12+.
1: Самые обсуждаемые тренды соцсетей на этой неделе. В авторской рубрике Юлии Умаровой «Залипаем».
2: Залипаем!
3: Всем привет, меня зовут Юлия Умарова. Сегодня разберем главные тренды, которые вирусятся в соцсетях.
1: Обсуждаем.
3: Белорусская мода этой осенью вышла на новый уровень. Теперь можно купить пуховик, внутри которого настоящее луговое сено. Рассказываю. В сети активно обсуждают, что наш белорусский дизайнер из Минска Егор Жданович создал необычную новую вещь. Парень решил набить пуховик настоящим сеном. Так что теперь его впору называть сеновиком. А по составу это прозрачный пуховик из ПВХ, набитый белорусским сеном. Настоящий арт-объект. Куртка даже может стоять сама. А цена около 2000 белорусских рублей. И да, дизайнер честно предупреждает. На каждый день она не рассчитана. Зато вопрос, что у тебя под курткой, всегда будет актуален.
1: Смотрим.
3: А тем временем в русскоязычном ТикТок вирусится распаковка укладки. Все началось с локонов на носки, а теперь блогеры делают укладку на швабру, стул и даже тележку. Вот так бьюти-индустрия официально дошла до стадии. Главное – уверенно держать фен.
1: Слушаем.
3: В сети набирает популярность трек Ярослава Сумишевского «Мята трава». Композиция выдержана в фирменном лирическом и народно-эстрадном стиле исполнителя. Режиссер клипа решил перенести зрителя в атмосферу 90-х годов. В кадре появились характерные детали – ковры, винтажная одежда, старый москвич. Съемки проходили в Москве и Подмосковье. Команда специально искала локации, которые почти не изменились за десятилетия. Чтобы собрать нужную картинку, одежду и другие вещи эпохи находили даже на специальных киноскладах. Сам артист говорил, что хотел сделать клип живым, веселым и немного хулиганским, чтобы зритель вспомнил свое. Двор, соседей, застолья, музыку. По сути, это история о простых людях, их доброте и легкости. Давайте послушаем.

0: Это был разбор трендов с Юлией Умаровой. До встречи в следующем выпуске.
1: Смотрим, слушаем, обсуждаем и залипаем на МВ Радио. Осень укутывает на МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне. Открий для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 14 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в «Минской правде».
5: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
6: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
7: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: новостей о погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 11 до 14 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске, Марьиной Горке. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, кому интересна белорусская техника и где нашли древний клад.
0: Новости.
1: Власти Беларуси работают над организацией встречи президента нашей страны и лидера США. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков. По его словам, официальный Минск выполняет различные действия для переговоров Александра Лукашенко с Дональдом Трампом. Руководитель отметил, что пока личную встречу осложняют различные ограничения со стороны западных стран. Например, санкции затрудняют полеты до Соединенных Штатов. Беларусь поставит почти 250 карет скорой помощи Никарагуа. Соответствующий контракт заключили Минский автомобильный завод и власти центральноамериканской страны. Отечественный производитель адаптирует машины под условия далекого государства. Например, в автомобилях усилят систему кондиционирования. Также транспорт будет обладать полным приводом. Власти Беларуси отмечают, что намерены увеличивать и поставки других товаров в Никарагуа.
0: К новостям в мире.
1: Парламентские выборы завершились в Латвии. Согласно предварительной информации, большинство мест в законодательном органе сохранит за собой правящая коалиция. Она получит более половины от всех депутатских кресел. Тем не менее, в парламент Прибалтийской республики должны пройти и несколько оппозиционных партий. Как минимум две из них сейчас критикуют поддержку Украины со стороны Латвии. Новостям регионов. Правоохранители раскрыли новую коррупционную схему в Беларуси. Специалисты выяснили, что директор одной частной компании постоянно давал взятки должностным лицам сельхозпредприятий. Взамен последним нужно было ремонтировать технику своих хозяйств только у фирмы-нарушителя закона. Преступная схема действовала в том числе и в Минской области. Так, прокуратура Центрального региона открыла уголовные дела в отношении 6 человек. И в завершение выпуска. Древний клад обнаружили в России. Открытие совершили во время раскопок в Ленинградской области. Специалисты нашли в земле множество артефактов общим весом более чем в 2 килограмма. В их числе разнообразные украшения и монеты. Археологи полагают, что возраст этих предметов составляет около 1000 лет. Большинство из них изготовили на территории Древней Руси и Скандинавии. Ученые намерены продолжить изучение артефактов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля, евро 3 рубля и 39 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
5: Дети, дети, дети, дети в интернете.
6: Привет, я Лана. Твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
7: Привет, меня зовут Женя Боевила, и сегодня я хочу узнать, как работает микроволновка.
6: Тема активирована. Выдаю информацию.
7: Внутри микроволновки живет невидимый волшебник – магнетрон. Он создает очень маленькие радиоволны или микроволны. Они не слышны и не видны, но умеют греться. Микроволны проникают в еду. Они заставляют молекулы воды быстро двигаться. Вода в еде начинает дрожать. От этого трения появляется тепло, поэтому еда нагревается. Микроволны отражаются от стенок камеры. Они не выходят наружу. Дверца с сеткой их не пропускает. Сетка – это как решетка, которая не пускает волны. Поэтому микроволновка безопасна, если дверца закрыта. Еще еда греется неравномерно. Микроволны попадают не во все кусочки одинаково. Поэтому тарелка может быть горячей, а середина холодной. Чтобы все прогрелось, нужно перемешать или подождать. Важно помнить, что не все продукты можно греть в микроволновке.
6: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
7: Спасибо, Лана. Думаю, нет. Но на сегодня это все. Я запомнила. Микроволновка – это умный прибор. Она греет еду невидимыми волнами. Внутри работает магнетрон. Нужно соблюдать правила осторожности или советоваться со взрослыми. И тогда микроволновка станет твоим быстрым помощником. Пока, Лана.
6: До встречи.
0: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на Минск.

0: реклама на Минской волне. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 14 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.

0: радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что происходит на Ближнем Востоке и какая страна получила статус космической.
0: Новости.
1: Международное сообщество находится на поворотном моменте истории. Соответствующую точку зрения поддержал президент нашей страны. Ранее это мнение высказал российский лидер. Александр Лукашенко согласился с Владимиром Путиным и считает, что ситуация является довольно серьезной. Политик отметил, что геополитические условия быстро меняются, а государства все жестче конкурируют между собой. Потому президент призвал страны Евразийского экономического союза укреплять свои экономики и усиливать сотрудничество. Александр Лукашенко уверен, такая стратегия позволит участникам сообщества лучше перенести непростые времена. Министерство труда и соцзащиты Беларуси напомнило правила расчета пособий по больничным листам. В ведомстве отметили, что сумма может стать значительно меньше, если человек пропустил прием у врача. В таком случае ежедневный объем средств от государства сократят на 50% до момента появления у медиков. Однако время снижения оплаты больничного могут и продлить. Окончательное решение принимает специальная комиссия работодателя. Отмечу, что неявка на прием не прекращает действие самого листка нетрудоспособности.
0: К новостям в мире.
1: Иран изучает возможность своего выхода из договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Исламской Республики. В ведомстве подчеркивают, участие в соглашении должно давать не только обязательства, но также преимущества и права. Вместе с тем официальный Тегеран постоянно сталкивается с обвинениями в разработке ядерного оружия и ударами по своей территории. Потому власти Ирана все меньше желают оставаться участником договора. Новостям регионов. День города прошел в Фаниполе. Организаторы мероприятия подготовили для гостей множество точек интереса. В их числе выставки, мобильные аттракционы, торговые ряды ремесленников и выступления байкеров. Также для гостей праздника выступали различные артисты. В свою очередь местные власти наградили некоторых жителей города почетными грамотами. Завершением события стал фейерверк и праздничная дискотека. И в завершение выпуска. Кыргызстан вывел свой первый космический спутник на орбиту Земли. Официальный Бишкек создавал аппарат вместе с Объединенными Арабскими Эмиратами. Модуль должен улучшить возможности специалистов по оценке состояния различных территорий Центральноазиатского государства. Отмечу, что спутник вывела в околоземное пространство американская корпорация SpaceX. За процессом запуска лично наблюдал президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля, евро 3 рубля и 39 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Категория 16+.
1: Громкие скандалы, слухи, яркие события из жизни знаменитостей в программе Ники Романовой «Звезды сошлись» прямо сейчас на МВ-радио.
2: Всем привет! И вот над кем сошлись сегодня звезды. Тейлор Свифт отложила материнство ради карьеры и побила рекорд Бейонсе на MTV Video Music Awards. Певица вместе с избранником Трэвисом Келси планирует семью, но позже, так как она не готова уходить со сцены на пике. Это решение уже принесло результат. На MTV Video Music Awards в этом году Свифт получила первую в истории награду «Лучший режиссер-постановщик», обойдя Бейонсе. А взяв еще «Видео года» и «Лучшую режиссуру», она довела счет до 33 статуэток. Абсолютный рекорд за всю историю премии. Ну вот, сейчас-то уже можно выдохнуть и в декрет, да? Хотя нет, в декрете же не выдохнешь. Дженнифер Гарнер отказалась играть экранную жену Бена Аффлека в новом триллере «Animals». Изначально главную роль должен был исполнять Мэтт Дэймон, а Гарнер – его жену. Когда Дэймон выбыл из проекта ради «Одиссеи», Аффлек занял его место, и тогда Гарнер отказалась. Бен не скрывает, что изначально хотел видеть ее в этой роли не только из-за таланта. Совместная работа позволила бы им обоим чаще видеться с детьми. Заметили, как не везет ему с Дженнифер? Что Гарнера прокинула, что Лопес. Но с другой стороны, нечего на Дженнифер пенять, если Беном не вышел. Актриса Юлия Пересильд впервые вышла замуж. О новом статусе 42-летней артистки стало известно после того, как в начале сентября на ее безымянном пальце заметили кольцо. Теперь Пересильд официально подтвердила, что стала женой, но имя избранника пока предпочитает не раскрывать.
1: Звезды сошлись.
2: Это все, на чем сошлись сегодня звезды.
1: Ваш

0: на Минской волне. Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячее?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте belpressa.by.
4: Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
5: Думаем, идея класс.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
7: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 14 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: на Минской волне.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых Дорогах. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как милиция борется с мошенниками и что может появиться на Луне.
0: Новости.
1: Легализацию самовольно занятых земельных участков можно будет оплачивать в Беларуси в рассрочку. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Согласно документу, право постепенного расчета за услугу могут давать местные органы власти. Первоначальный платеж должен быть не меньше 25% от всей суммы. Срок рассрочки не может превышать 5 лет. Также исполкомы вправе определить, какие объемы средств не подпадают под возможность разбития платежей. Милиция Беларуси получила более 100 сообщений о звонках телефонных мошенников за минувшие сутки. Об этом рассказали в МВД. За счет полученной информации правоохранители смогли предотвратить большинство случаев нарушений закона. Также специалисты заблокировали несколько платежных реквизитов преступников. Тем не менее, злоумышленники все же смогли обмануть почти 10 человек. Правоохранители призывают белорусов сообщать о звонках мошенников по телефону 102.
0: К новостям в мире.
1: Евросоюз не сможет обеспечить новый финансовый запрос от Украины. Об этом сообщил украинский министр финансов. По его словам, ранее официальный Киев экстренно запросил у Брюсселя около 8 миллиардов евро. Такую сумму считают критически необходимой для закрытия военных расходов Украины до конца года. Однако власти Евросоюза заявили, что пока не могут предоставить подобное количество средств. Потому Киев ищет другие источники возможного финансирования. Новостям регионов. Практически 50 тонн соломы сгорели в Уздинском регионе. Инцидент произошел на одном из полей возле самого райцентра. Пламя быстро уничтожило довольно большое количество ресурса. Тем не менее, прибывшим сотрудникам МЧС и местным аграриям удалось защитить от огня около 20 тонн материала. В результате происшествия пострадавших нет. Специалисты выясняют причину формирования пожара. И в завершение выпуска. Агентство НАСА продолжает подготовку к созданию постоянной базы на Луне. Недавно ведомство выделило около 40 миллионов долларов на разработку системы связи для будущего комплекса. Он должен иметь поддержку стандарта 5G и Wi-Fi 6-го поколения. Таким образом, сеть сможет обеспечивать быструю передачу больших объемов информации между различными аппаратами. Подрядчик должен создать функционирующий прототип системы связи примерно за 1,5 года. Затем комплекс рассчитывают испытать на Луне.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля, евро 3 рубля и 39 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационный информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 12+.
1: Слушайте прямо сейчас на МВ-радио «Каверленд» с Яной Довбенко.
2: Всем привет! Это «Каверленд» — музыкальная планета, где любимые хиты становятся чуть понятнее. Делайте громче! Сегодня разберем бессмертный хит певицы Валерии.

2003 году в жизни Валерии произошел переломный момент. Она вернулась на сцену после тяжелого развода и ухода от своего продюсера. Именно в этот период возрождения родилась песня «Была любовь». Это исповедь, которая стала символом прощания с прошлым. И хит принес удачу. Тогда Валерия вошла в тройку претендентов на лучшую певицу года на премии Муз-ТВ. Атмосфера оригинала – это тяжелый бархат, приглушенный свет и голос, который отпускает тяжелое событие. 20 лет спустя новую жизнь песня подарила Анет Сай. Она представительница новой поп-волны. Ее голос легкий и воздушный, с фирменной молодежной подачей. Здесь аранжировка стала прозрачнее. Вместо тяжелого романса мы слышим трогательную поп-балладу. И если Валерия с тоской прощается со своим героем, то Анет принимает удар и двигается дальше. «Была любовь» — все та же история, но теперь ее рассказывает девушка, которая только учится отпускать. Давайте услышим знакомые строки в новом звучании. Кавер.

0: сегодня у меня все. Это Яна Довбенко. И я делаю музыку понятной для каждого.
1: Это был Каверленд с Яной Довбенко. Слушайте нас по средам и воскресеньям на МВ-радио. Осень горит на МВ-радио.

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 14 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: Реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как выглядит средний учитель в Беларуси и насколько умными могут быть наушники.
0: Новости.
1: Беларусь и Россия реализуют множество проектов импортозамещения. Об этом рассказал премьер-министр нашей страны Александр Турчин. По его словам, речь идет о выполнении практически 25 инициатив. Например, компании двух стран работают над созданием электробуса. Все его компоненты должны производить на территории официальных Минска и Москвы. Также Беларусь и Россия намерены сформировать совместное предприятие по выпуску и ремонту подземной горной техники. Национальный статкомитет опубликовал портрет учителя в нашей стране. Обычно в качестве педагога можно увидеть женщину возрастом примерно в 45 лет с высшим образованием. Чаще всего такой специалист работает в своей сфере не меньше 15 лет. В среднем на одного учителя приходится около 10 юных подопечных. Что касается мужчин-преподавателей, то они чаще всего обучают детей физкультуре, допризывной и медицинской подготовке.
0: К новостям в мире.
1: Северная Корея провела новое испытание собственной гиперзвуковой баллистической ракеты. Об этом пишет главное информагентство страны. Как отмечают журналисты, боевой аппарат запустили в сторону Японского моря. Ракета успешно поразила цель на расстоянии примерно в 1000 километров. За испытанием лично наблюдал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Он уверен, что такие запуски сдерживают агрессию недружественных стран по отношению к официальному Пхеньяну. К новостям регионов. Ограничения на посещение лесов действуют почти во всей Минской области. Меры не затронули только один район – Мядельский. Местные зеленые массивы открыты для любых посещений. В леса остальных регионов нельзя заезжать на механическом транспорте и разводить там костры. За нарушение правил грозят крупные штрафы. В отдельных случаях возможно наступление уголовной ответственности. Все подробности можно узнать через интерактивную карту на сайте Минлесхоза. И в завершение выпуска. Американский стартап представил наушники с функцией измерения активности мозга. Девайс выполнен в полноразмерном факторе и обладает специальными датчиками в амбушюрах. Они измеряют силу электрических сигналов в органе. Затем информацию обрабатывает особое приложение на смартфоне. Таким образом, система может спрогнозировать наступление усталости, сонливости и других подобных состояний у человека. Наушники стоят около $500. Их продажи должны стартовать в следующем месяце. Вместе с тем, разработчик предупреждает, девайс не является медицинским и не может заменить полноценное обследование.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля, евро 3 рубля и 39 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: информационная служба «Радио Минская волна».

0: дома на Минской волне. Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5100-600. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 14 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, сколько педагогов работает в Беларуси и какую технологию разработали ученые.
0: Новости.
1: Беларусь ведет переговоры с США о поставках калийных удобрений. Об этом рассказал министр иностранных дел нашей республики Максим Рыженков. По его словам, диалог идет через специального посланника американского лидера Джона Коула. Глава ведомства подчеркнул, что официальные Минск и Вашингтон обсуждают и другие темы сотрудничества, кроме калийных удобрений. Министр надеется, что переговоры продвинутся в относительно скором времени. Более 98 тысяч педагогических работников заняты в экономике Беларуси. Такой информацией поделился Национальный статкомитет. В ведомстве отмечают, что специалисты обучают около миллиона ребят. Представители структуры уверены, нашу страну можно назвать одним из мировых лидеров по количеству педагогов на число учеников. В среднем на одного специалиста приходится около 10 детей и подростков.
0: К новостям в мире.

0: Крупный пожар произошел в Италии. Инцидент зарегистрировали в одном из кемпингов на севере страны. Огонь охватил около 20 мобильных домов. В результате происшествия пострадали не меньше 20 человек. Их направили в местную больницу. Некоторые медучреждения региона привели в состояние повышенной готовности. Причина возникновения пожара пока неизвестна. На месте инцидента идет спасательная операция. К новостям регионов. Стали известны средние зарплаты в Уздинском районе. Подробностями за 8 месяцев года поделились местные власти. Так больше всего получают аграрии региона – около 3150 рублей. Чуть меньше плата за труд у представителей промышленности. Замыкают тройку лидеров специалисты сферы торговли и ремонта. Их ежемесячная зарплата составляет около 2500 рублей. Отмечу, что речь идет об оплате труда до вычета налогов. И в завершение выпуска. Международная команда ученых разработала новый метод сканирования объектов. Основой технологии выступают тяжелые частицы под названием мюоны. Они могут довольно легко проходить через твердую материю. Отклонение элементов от предполагаемой траектории и позволяет опознать какой-либо объект. Ученые научились создавать искусственные пучки мюонов и направлять их в определенную сторону. В рамках эксперимента такой метод позволил опознать предмет за бетонной стеной толщиной в 2 метра. Ученые уверены, что после доработки их технология пригодится во многих сферах, от археологии до таможенного дела.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля, евро 3 рубля и 39 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. На этом пока все. Уже завтра мы вновь расскажем о самом важном и интересном.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Категория 16+.
1: Обзор автоновостей, мысли и советы. Коротко и по делу. В программе «Автонавигатор». Прямо сейчас на МВ-радио.
0: Маршрут построен.
2: Как вы, наверное, уже заметили, в последние годы Минск утопает в пробках. Наши утренние эфиры с анонсом – это прямое тому подтверждение. Но знаете, это просто детский лепет в сравнении с тем, что я сейчас расскажу.
0: Автособытие.
2: Август 2010-го. Китай. Национальное шоссе G110 между Пекином и внутренней Монголией. И там случилось то, что до сих пор не побил никто. Самое долгое и самое масштабное пробка в истории человечества. Вдумайтесь, почти 12 дней. 12! Что там произошло? Ну, здесь классический коктейль. Масштабный ремонт дороги, резкий рост потока грузовиков плюс мелкие аварии. По отдельности, в принципе, ничего страшного, а вот вместе это идеальный шторм. А теперь пройдемся по масштабам. Свыше 100 километров. А по некоторым данным, с учетом прилегающих участков, все 260. Представьте, примерно расстояние от Гродно до Минска. Только ты не едешь, ты стоишь и стоишь намертво. Скорость передвижения – это отдельная песня. Многие продвигались вперед на 1 километр в сутки. Всего 1 километр. Некоторые участки люди проходили за 3-5 дней. Это уже не поездка, это уже поход какой-то. Только с кондиционером и бардачком. Условия на самом деле напоминали больше апокалипсис, но с китайской предприимчивостью. Люди спали прямо в машинах, но местные жители быстро смекнули, что к чему, и начали продавать все, что необходимо. Воду, еду, ну и так далее. Бизнес на колесах, которые никуда не едут, причем по сильно завышенным ценам. Власти даже направили на трассу дополнительные наряды полиции. Ну, скажем так, поддерживать порядок. В общем, по итогу все это разрулилось. 12 дней, 100 километров, 1 километр в сутки и очень дорогая вода. Ну, а мы жалуемся на свои 20 минут в утреннем заторе. Ну, а теперь немного моего мнения.
0: Личное мнение.
2: Пробка – это не просто потерянное время. Для меня лично это нервный тик, особенно утром, когда опаздываешь. Ну а стрелка неумолимо ползет, и ты понимаешь, пока ты стоишь здесь, в пробке, твоя дочь растет без отца. Ну, это образно, конечно. Но ощущение именно такое. Каждая минута в заторе – это украденная у жизни. Но 12 дней – это же не пробка, а по факту отдельная цивилизация. Вот что я думаю. Там ведь люди не просто стояли, они жили. Может быть, кто-то познакомился, пока делил последнюю бутылку воды. Может, друзья появились. Может, даже семьи образовывались прямо между фурами под палящим солнцем. Романтика, конечно, но специфическая. С китайским акцентом. Но 12 дней в одном месте кого угодно, с кем угодно сблизят. Так что, да, пробки — это не только моя личная боль. Но история про G110 заставляет задуматься. Иногда затор — это не конец пути, а начало чего-то совсем другого. Главное не забывать, зачем ты вообще выехал.
0: Автонавигатор.
2: С вами был Женя Тихонов в рубрике «Автонавигатор». И дороги вам без пробок.
0: Вы прибыли в точку назначения.
1: Автонавигатор на МВ-радио. Осень горит на МВ-радио.

Завтра в Минской области будет преимущественно пасмурно, в некоторых районах возможны небольшие дожди. Ночью и утром на отдельных участках допускают формирование тумана. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 7 градусов по Цельсию, днем от 13 до 18 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Журавли, имбирь, пластинка. Осенние выходные на Минской волне.

реклама на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучше. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет преимущественно пасмурно. В некоторых районах возможны небольшие дожди. Ночью и утром на отдельных участках допускают формирование тумана. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 7 градусов по Цельсию. Днем от 13 до 18 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.

на «Минской волне». 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет преимущественно пасмурно, в некоторых районах возможны небольшие дожди. Ночью и утром на отдельных участках допускают формирование тумана. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 7 градусов по Цельсию, днем от 13 до 18 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.

0: Реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by

Журавли, имбирь, пластинка. Осенние выходные на Минской волне.

0: реклама на Минской волне.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

Завтра в Минской области будет преимущественно пасмурно, в некоторых районах возможны небольшие дожди. Ночью и утром на отдельных участках допускают формирование тумана. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 7 градусов по Цельсию, днем от 13 до 18 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
6: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
5: Не ври! Мам, ты где?
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама на Минской волне.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ-радио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно пасмурно, в некоторых районах возможны небольшие дожди. Ночью и утром на отдельных участках допускают формирование тумана. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 7 градусов по Цельсию, днем от 13 до 18 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ-радио.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно пасмурно. В некоторых районах возможны небольшие дожди. Ночью и утром на отдельных участках допускают формирование тумана. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 7 градусов по Цельсию. Днем от 13 до 18 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ-радио.